0: Bonjour chers auditeurs, ici Ankara Radio, la voix de la Turquie. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver sur les ondes de la radio La Voix de la Turquie, émettant dans la bande des 31 mètres sur 17 740 kHz vers l'Europe, dans celle des 31 mètres sur 9 880 kHz vers l'Afrique du Nord et de l'Ouest, et dans celle des 41 mètres sur 7 360 kHz vers l'Afrique orientale. Pour nos émissions via satellite Turksat 4A, polarisation verticale sur la fréquence 11 958, Turksat 3A, polarisation horizontale sur la fréquence 11 096 et Galaxy 19, polarisation verticale sur la fréquence 11 960.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui el Radio La Voce della Turquie.
8: Esta es La Voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чишън, Банко Дентай.
1: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
20: Е Садай Тюркия.
21: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
22: Эзо Ифонетис Тюркия.
23: Овди Радио Глаз Тюркия.
24: Гидарреди Амурия Тюркия.
25: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquie.
27: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
28: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
16: It Turkiye hangi radioya?
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye ünü radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Թուրքիայի Ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայինին Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Kui El Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чишън, Бонходен Тай.
8: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
0: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
20: Ye Sıday Türkiye.
21: Anlavatkınınla Türkiye овозы радиосы.
22: Edo Ifonitis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
23: Giderebi Amuriyet Türkiye.
24: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este Radio Voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
20: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
16: It Turkiye hangia radioya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели! Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 килогерц.

молитва обрела плоть. Мы находимся на самой многострадальной, но в то же время величественной точке того долгого пути, в который отправились на прошлой неделе. Сегодня мы познакомимся с сердцем мира, Иерусалимом, но не через туристические брошюры экскурсоводов, а через шепот древних камней на его улицах, через память оливковых деревьев и через тот самый иерусалимский свет, который невозможно увидеть больше нигде в мире. Войти в Иерусалим значит шагнуть внутрь самой истории. Стоит пройти сквозь одни из этих исполинских ворот старого города, как ваше восприятие времени меняется. Растворяясь в многоликой толпе у Дамасских ворот, вы обнаруживаете себя не просто в городе, а внутри общей мечети мечты трех великих религий, тысячелетних цивилизаций и миллионов людей. Иерусалим – это общая память человечества. Для мусульман это мечеть Алякса, порог благословенных врат, открывающихся от земли к небесам в ночь Мираджа. Это первая кибла, первое обращение душ. Золотой купол Кубат Ас-Сахра, сияющий под солнцем, это не просто архитектурный шедевр, это символ стойкости и веры целого народа. Для христиан это молитвы, эхом разносящиеся из храма гроба Господня, и Виа Долороса, путь скорби, хранящий следы Христа. Но почему же место, где соединилось столько святости, таит в себе столько печали? Потому что Иерусалим в попытках его поделить всегда разрывали на части. Сегодняшний Иерусалим – это история не только святых мест, но и людей, охраняющих эти места ценой собственной жизни. Когда вы идете по узким улочкам старого города и поднимаете голову вверх, вы видите не только небо. Порой это колючая проволока, порой смотровая вышка, а порой палестинский флаг, вывешенный на балконе семьи, которую пытаются выселить из собственного дома. Мы не станем сегодня рассказывать вам хроники, не будем называть даты, будь то 1917 или 1967 год. Мы напомним вам об этом городе через образ пожилой женщины в квартале Джейджерах, которая обнимает вековую оливу в своем саду. Ведь то, что держит Иерусалим на плаву, это не политические решения, а именно это чувство сопричастности и неразрывной связи. Знаете ли вы, какой у Иерусалима запах? Это аромат тимьяна, шалфея и свежевыпеченного хлеба. Этот кунжутный каак называют иерусалимским смитом. То, как это тепло, едва вышедшее из печи, противостоит холодным серым стенам оккупации, можно понять, лишь заглянув в глаза здешнему лавочнику. И не говорите о них как о просто торговцах. Они мурабиты этого города, его стражи. Пожилой мужчина, который каждое утро открывает двери своей лавки со словами «Бисмиллях», не просто поднимает ставни. Он хранит память этой улице и поддерживает само существование этого квартала. Взгляните на просторный двор мечети Алякса. Вы увидите детей, бегающих под оливковыми деревьями. Тех, кто играет в мяч, кто смеется, молодых людей, готовящих уроки прямо на камнях. Для стороннего наблюдателя эти места могут быть лишь историческими памятниками или зоной конфликта. Но для иерусалимцев это дом, это сад, это единственный глоток воздуха, где можно дышать свободно. Сердце города бьется не в его храмах, оно бьется в сердцах детей, смеющихся во дворцах этих храмов. Иерусалим – это, по сути, синтез. Эстетика мамлюков, отвага аюбидов, справедливость османов и нескончаемое терпение палестинского народа. Сулейман Великолепный, возводя эти знаменитые городские стены, стремился не просто защитить город. Он стремился уберечь и обезопасить веренное ему наследие – аманат. Вы ощутите это, едва прикоснувшись к этим стенам сегодня. Да, сегодня Иерусалим находится в осаде. Его кварталы разделены, дороги перекрыты, люди оторваны друг от друга.
Но у Иерусалима есть одна истина. Этот

Город не удержит в себе подолгу то, что ему не принадлежит. На протяжении истории было много тех, кто желал властвовать над ним. Однако Иерусалим вверяет свою душу лишь тем, кто искренне его любит и почитает. Покидая Иерусалим, место, где небо встречается с землей, помните. Иерусалим – это не просто название города. Иерусалим – это позиция. Это оплот справедливости, мира и человеческого достоинства. И если в Иерусалиме плачет ребенок, значит, ни один человек в любой другой точке мира не может радоваться в полной мере. На следующей неделе мы отправимся в путешествие к древним корням этой земли, к великой истории, простирающейся от Ханаанеев до Амиядов. Мы поговорим о том, как возникла идентичность и почему эта земля столь дорога ее обитателям. Да пребудет с вами тень оливковых деревьев.

Тюрки в списке ЮНЕСКО. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В нашем путешествии мы продолжаем исследовать важные объекты наследия Тюркии, включенные в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом выпуске мы отправимся в Восточную Анатолию, в исторический город Харпут в Элязии, который на протяжении веков несет в себе историческую самобытность этого региона. Харпут – один из объектов культурного наследия, который в настоящее время включен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2018 году. Это не просто древний поселок, это многослойный объект наследия, объединяющий в себе оборонительную архитектуру Анатолии, религиозное разнообразие, торговые пути, народную культуру и городскую память. Расположенный на высоком плато к северо-востоку от центра города Элязы, Харпут был как укрепленным городом, так и важным транзитным пунктом. Возвышающийся над бассейном Верхнего Евфрата, это последнее привлекало внимание различных цивилизаций близким расположением к водным ресурсам, наличием плодородной почвы и пересечением исторических путей. Поэтому история Харпута – это общая память культур, которые зародились, развивались и переплетались в Восточной Анатолии. История Харпута уходит корнями в очень древние времена, о чем свидетельствуют археологические исследования и находки. Регион хранит следы многочисленных политических и культурных структур от урартов и персов до римлян, византийцев, сельджуков, артукидов и османов. Эта преемственность является одним из фундаментальных элементов, делающих Харпут ценным с точки зрения ЮНЕСКО. Потому что здесь история не ограничивается одним периодом. Она трактуется слой за слоем в камне, стенах, местах поклонения, гробницах, народных песнях и традициях. Чтобы понять значение Харпута в контексте ЮНЕСКО, необходимо сначала изучить его развитие как укрепленного города. Харпутская крепость с ее природными скальными образованиями служила доминирующим оборонительным пунктом. Это местоположение сделало город стратегическим центром в военных действиях, миграции, торговле и административных процессах. Со временем поселение, развивающееся вокруг замка, превратилось из чисто военной зоны в полноценный исторический городок.

городской комплекс с мечетями, церквями, гробницами, кладбищами, следами гражданской архитектуры и социальной жизнью. Такие сооружения на территории Харпутской крепости, как римские скальные гробницы, церковь Девы Марии, Харпутская большая мечеть и мечеть Саре-Хатун, являются одним из наиболее наглядных примеров этой многослойной идентичности. Харпутская большая мечеть, в частности, выделяется как один из замечательных примеров ранней турецкой исламской архитектуры в Анатолии. Церковь Девы Марии демонстрирует роль Харпута в объединении различных религиозных общин в рамках одной культурной географии на протяжении всей истории. Это разнообразие свидетельствует о том, что Харпут занимает особое место не только с точки зрения архитектуры, но и с точки зрения культурной памяти о существовании. Для ЮНЕСКО этот город уникален тем, что люди жили здесь постоянно на протяжении тысяч лет. Здесь различные цивилизации существовали бок о бок, часто не стирая друг друга. Харпут считается местом встречи культур, простирающихся от прошлого к настоящему. Развитие города как укрепленного поселения также демонстрирует тесную связь между оборонительной архитектурой и природным ландшафтом. Построенный на скалистой местности, Харпут дополняет природу своими искусственными стенами, проходами, цистернами и поселениями. Другим важным аспектом является живая культурная самобытность Харпута, проявляющаяся в литературе, музыке, народных танцах и традициях. Музыка Харпута, традиция чайда-чира, разговоры на кюрсю-баши, народные сказания и местные ремесла показывают, что этот город состоит не просто из каменных сооружений. Культура Харпута – это не просто прошлое, которое нужно сохранить. Это живая память, передаваемая из поколения в поколение. Таким образом, включение Харпута в предварительный список ЮНЕСКО является наглядным примером необходимости учитывать как материальное, так и нематериальное культурное наследие в объекте. Огромное значение имеют работы по сохранению древнего города Харпут. Крепость Харпута и ее окрестности охраняются как археологический объект. Более того, сохранение Харпута как зоны развития культуры и туризма гарантирует, что объект наследия оценивается и с учетом целостного понимания его исторической среды. Согласно критериям ЮНЕСКО, необходимо защищать не только саму структуру города, но и его окружение, силуэт, историю и назначение. Разработанные для Харпута модели сохранения сосредоточены на раскопках, реставрации, благоустройстве, документировании и исследованиях культурной значимости. Продолжающиеся археологические раскопки в крепости Харпут предоставляют новые данные о прошлом этого места, а реставрационные работы способствуют сохранению исторической ткани для будущих поколений. В этом процессе сотрудничество местных администраций, государственных учреждений, университетов и экспертов в области культуры формирует важную основу для сохранения древнего Харпута. Включение Харпута в предварительный список является важным шагом, демонстрирующим потенциал объекта всемирного наследия. Однако главная цель – убедительно предоставить научное досье, план управления, стратегию сохранения и ценности целостности объекта. Документирование исторической структуры города, программы повышения осведомленности о культурном наследии для студентов и общественности, рекламные фильмы и местные информационные проекты являются одними из текущих компонентов этого процесса. Одним из важнейших вопросов для будущего Харпута является устойчивый туризм, потому что исторические города – это не только места для посещения, но и зоны, где ощущается культура древних периодов. Сохранение Харпута возможно благодаря надлежащему управлению,
учету несущих.

общей способности исторических сооружений и участию местного населения в процессе охраны наследия. В этом отношении Харпут является ценным примером, демонстрирующим, что Тюркия разработала особенный план, основанный на участии общественности, и долгосрочный подход к управлению культурным наследием. Сегодня, глядя на Харпут, мы видим не просто старую крепость и исторические сооружения. Харпут – это городской ландшафт, хранящий память об Анатолии. Разные голоса одного и того же наследия звучат в минарете большой мечети, в камнях крепости, в безмолвных стенах церкви Девы Марии, в народных песнях и сказках Харпута. Эти голоса напоминают нам о том, насколько глубоко, многогранно и универсально культурное богатство Тюркии. Путь исторического города Харпут в ЮНЕСКО – это трансформация уважения к прошлому в ответственность за будущее. Пока этот древний город будет под охраной, он продолжит вносить свой вклад не только в память об Эль-Азии, но и в общую память Тюркии и всего человечества. До встречи в следующем выпуске.

Добрый день, дорогие слушатели! Сегодняшний выпуск рубрики «Тюркский мир в лицах» посвящен теме «Зеки Веледи Тоган. Жизнь в погоне за знаниями и независимостью». Предлагаем вам оценку по этой теме эксперта по международным отношениям, доктора наук Джемиля Доачейпека. Ахмед Зеки Веледи Тоган был не просто ученым, изучавшим историю из книг с пыльных полок. Он был колоссальной фигурой, творившей историю мечом и пером. Его жизненный путь, начавшийся холодным зимним днем в Башкортостане в 1890 году, был нелегким. Его жизнь можно охарактеризовать как борьба за восстановление фрагментированной памяти нации. Он – интеллектуальный мост, связывающий прошлое, настоящее и будущее. Его жизнь была полна вневременных уроков о том, как создать научное сопротивление. Величайшей революцией Тогана в академическом мире стало то, что он впервые на научной платформе объединил в своей книге под названием «История тюркского мира» разрозненные сообщества, проживавшие от Сибири до Средиземноморья, Венгрии и Великой Китайской стены. Его интеллектуальные контакты с такими гигантами, как Катанов и Бартольд, преобразовали его видение из чисто региональной историографии в универсальный научный синтез. Зеки Веледи Тоган был первым, кто ввел концепцию истории тюркского мира в международную литературу. Благодаря ему сегодня мы можем обсуждать историю этой обширной территории на научной основе. Это полноценная научная революция, продукт великой личности ученого. Жизнь Тогана – один из тех редких эпических примеров, где переплетаются действия и научная обоснованность. Сражаясь с русскими войсками за независимость Башкортостана, даже в самые опасные моменты он спешивался с лошади, чтобы попытаться скопировать исторические надписи в караван-сараях, медресе или на кладбищах. Будь то участие в дипломатических переговорах с российскими лидерами или организация сопротивления на фронте, определяющим элементом его личности, всегда был поиск истины. Его профессия ученого была для него не зоной комфорта, а долгом чести, от которого он не мог отказаться даже на поле боя. Глубина знаний Тогана имеет прочный фундамент, заложенный его семьей, которая принадлежала к ученому сословию. Персидскому языку его обучила мать, а арабскому – отец и дядя. С юных лет он приобрел умение работать с первоисточниками. Когда он занял должность заведующего кафедрой в Стамбульском университете, его первая лекция перед студентами стала ультиматумом. Он вошел в аудиторию с книгами, написанными на мировых языках, повесил на доску большую карту тюркского мира и объявил свой знаменитый принцип. Сначала 7 языков, потом история, который высказал военачальник Вильгельм фон Гумбольдт, владевший 7 языками. Этот принцип подчеркивает, что изучение языков – это ключ к пониманию культуры и истории любого народа. Тоган утверждал, что для изучения первоисточников историку необходимы английский, французский, немецкий, китайский, русский, арабский и персидский языки. Тоган – воплощение мужества в защите того, во что он верит, несмотря ни на какие трудности. Прибыв в Тюркию в 1925 году, первым делом он поспешил в Национальную библиотеку, чтобы изучить оригинал рукописи, которая его заинтересовала. Однако его научная честность привела к разногласиям на Первом турецком историческом конгрессе в 1932 году. Критика Тоганом научно необоснованной диссертации Решита Галипа привела к его академической изоляции. Несмотря на выгодные предложения профессорской должности в Европе, Тоган всегда отдавал приоритет Тюркии, оставался верным научным принципам.
Этот гений, озаривший мировую историю открытием путевых заметок Ибн Фадлана в Мешхеде, не менял своего пути в зависимости от политических веяний. Арестованный в 1944 году по обвинению в пантюркизме и туранизме и потрясенный десятилетним тюремным сроком, Туган обнаружил, что заключение – это не конец, а новое поле деятельности. Он приветствовал этот период, в итоге которого был оправдан в 1946 году, сказав, что это только пошло на пользу. Будучи в заключении в этих тесных камерах, он доработал свои монументальные работы, такие как «Введение в общую тюркскую историю», которая по праву считается краеугольным камнем турецкой исторической и тюркологической методологии. Более 400 публикаций и 40-томное собрание сочинений – это плод непоколебимой решимости, проявленной даже за решеткой. Ахмед Зеки Велиди Тоган скончался 26 июля 1970 года. Он оставил после себя не только книги. Он построил мосты между тюркским миром и наукой. И чтобы эти мосты не были разрушены, он оставил наследие духа борьбы, подкрепленного знаниями. Вы прослушали оценку эксперта по международным отношениям доктора наук Джемиля Дуачейпека.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни радио Са.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
5: Гитплеер Туркияның Пети радиосы.
4: Е Садай Туркия.
2: Аңлаватканына Туркия Оваза радиосы.
7: Эдо Ифонитис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
0: Zboruva glasot na Türkiye.
10: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
14: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
19: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Qui è la radio, la voce della Turchia.
2: Esta es la voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
4: Юфлет зъри и Турция.
5: 这里是 Туарчи чишън Банко Дентай.
0: Инджи Анкара, радио Садоя Турция.
6: Да, Турция гаг радио да.
7: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
8: Петерчия радио Садгури Турция с Хма.
9: Овода Турция вину радиоса.
10: Айч радио Воча Туркия.
11: Говорит голос Туркия.
12: Эфирда Туркия овоза.
13: Диплеер Туркияның тети радиосы.
14: Е садай Туркия.
15: Аңлаватқаныңа Туркия овоза радиосы.
16: Эво ифонетис Туркия.
0: Олди радио глас Туркия.
17: Гидарре би амурия Туркия.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este es Radio Voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zbor wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya. Ovde radio glas Turkiye.
5: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Түркия овозы.
2: Гиплеер Түркияның тети радиосы.
3: Е сыдай Түркия.
4: Аңлаватқаныңла Түркия овозы радиосы.
5: Эдо ифонетис Түркия.
0: Олди радио глас Түркия.
6: Гидар радио мурия Түркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este é Radio Voz da Turquia.
10: こちらは Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya.
11: Oldu radio glas Turkiye.
12: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банкодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
7: Гитлеер Туркиянын тети радиосы.
4: Е садай Туркия.
9: Аңлаватканыңа Туркия овозы радиосы.
12: Эво ифонетис Туркия.
1: Овди радио глас Туркия.
17: Гидар радио Мурия Туркия.
0: Ини адала радио Суара Туркия.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
6: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Гонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Са.
17: Айч, радио, воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гиплеер Тюркияның тети радиофи.
7: Е, садай Тюркия.
18: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
20: Эдо и фонетис Тюркия.
21: Олди радио глас Тюркия.
22: Гидарре ди амурия Тюркия.
23: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
25: Este es Radio Voz de Turquía.
26: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangia radio ya.
21: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye öne radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чишън Банко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Вюни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
0: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
18: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
19: Аңлават кунула Тюркия Оваза Радиосы.
20: Эдо Ифонетис Тюркия.
5: Олди Радио Глаз Тюркия.
21: Гидарреби Аммурия Тюркия.
22: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
24: Este es Radio Voz de Turquía.
25: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
0: It Turkiye Hangya Radio ya.
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Ден Тай.
12: Инджи Анкара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гиплеер Тюркиянын пети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
8: Аңлаватканыңа Тюркия овоза радиосы.
14: Эзо ифонетис Тюркия.
1: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидар радио Амурия Тюркия.
4: Ини адала радио Суара Тюркия.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
18: It Turkiye hangia radio ya.
1: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.